0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Die größte Abwechslung. Radio Norderney.
2: Dranbleiben. Wir haben sie.